0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. У четвер Лукашенко полетел у Туркменистан на саммит СНД. У аэропорта его сустрели вялизным баннером с ягоным же портретом и надписом по-белоруску «Сардечно запрошаем».
1: Дети у национальных строях с пшаничным хлебом витали его по-белоруску. Для белорусский кераўник принципово отказывал им «Здравствуйте».
0: У Ашхабаде Лукашенко провел перамовы с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Про что и шла говорка, неведомо. Але выдание «План Б» сгадало, что наладить экономичные отношения с центральноазиатской краиной у Беларуси не отрымливается уже 10-годами.
1: Во всем виноваты гарлыкский ГАК. У 2009 году контракт на 1 миллиард долларов на будаўніцтва беларускім падрадчыкам комбината обернулся шматгадовой судовой тяжбой. И суммы, меркуючи по усім, не канчатковыя.
0: Ці здабудзе Лукашенко буйные контракты пасля гэтай поездки? У эфіры Еврорадио наш редактор Змітер Лукашук абмеркаваў гэта з эканамічнай аглядальніцей и галоўнай редакторкой плану Б Вольгай Лойка.
2: Зараз мне тут прилетело как бы видео от пула першага про тое, як лукашэнкаўскі самалёт далятеў там у Туркменбашы, у Туркменістан, прызямляецца. І я падумаў, ну это ж вот наш галоўны добытчык шматмільённых контрактаў для беларускай эканомікі. Не, ну, ёсць яшчэ Шэйман, но пра яго контракты асабліва так как-то нам не публічаць. Вот. А гэты прыязджае і расказывае, вот я дагаварылся, а вы сейчас давайте работайте. Чего чекать, как думаешь?
3: Где-то сейчас сидит и смотрит этот стрим, наверное, весь Белгорхимпром и плачет крокодиловыми слезами, потому что, ну, знаешь, привозят люди со своих визитов разное, да, я не буду тебе рассказывать анекдот про то, что вези, что хочешь, сейчас лечат почти все, да, ну вот, когда...
2: Но расскажу.
3: Но когда господин Лукашенко привез из Туркменистана контракт миллиардный, заметьте, да, ну, слушай, все-таки вот первое лицо, вот он от миллиарда должен вести, да, ну, как-то иначе даже непонятно, что ездил, да, ну, в общем, на строительство Гарлыкского ГОКа, да, в общем, все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось еще вообще, да, потому что ГОК не совсем достроен, судебные претензии Туркменистан выставил к Беларуси, забрал технику, Беларусь выставила встречные претензии, куча незакрытых процентовок и все такое, ну, там, в общем-то, там 900 миллионов в одну сторону, 500 в другую, куча проблем абсолютно, ГОК задействован на абсолютно мизерную мощность. Ну, короче, в общем, эта эпопея такая, знаешь, еще нескольких президентов может пережить, ну, если они не будут такими длительными. Вот, поэтому я надеюсь, что ничего нового оттуда экономического господин Лукашенко не привезет, да, ну, зато, знаешь, вот может ознакомиться с конфигурацией папа-сын, да, как оно там работает. Коллеги пишут, что это как-то не очень хорошо работает, что сын одеяло на себя перетягивает. Понимаешь, удивительно, да? Да, мальчик вырос, мальчик хочет одеяло на себя.
2: Ай, ну, слабак там просто вот этот батька, потому что Лукашенко, он трох мая, и покуй что, и два уже таких...
3: Зубастых.
2: Зубастых, да, ну что-то как-то не выдерут с посинелых пальцев не только кресло, а и ковдру.
3: Слушай, ну, посмотрим, посмотрим. В общем, это такой кейс, да, интересный. После Назарбаева, наверное, самый интересный для Лукашенко, как оно бывает, если человек с твоей же фамилией садится вот на это самое кресло, да, как оно потом все развивается, да.
2: Ну, вот у меня такое подозрение, что ты хочешь зарабить виноватым именовито Лукашенко, вот тем, что вот что-то пошло не так. Только, ну, человек добыл, а бояры, как завсёды, запороли справу, тяни.
3: Слушай, ну, во-первых, надо смотреть сразу на добычу, да, все-таки не мы первые этот ГОК пытались привести в чувство, да, а если кто-то попробовал и не смог, да, всегда лучше уточнить, как и что оно складывалось, да, вот. Поэтому, ну, не помогло точно. То есть Лукашенко точно не помог этому проекту реализоваться, да. Все эти жиловесы, которые с белорусской стороны пытались заниматься проектом, у всех были проблемы, вплоть до прямых угроз. Ну, короче, в общем, ситуация была с ним прям не очень, да. Хотя, конечно, в моменте даже пытались что-то заработать сотрудники. Но, короче, это оказался вовсе не такой замечательный контракт, как кто-то о нем заявил.
1: А ці выйдзе ў Лукашэнкі пабудаваць новы азотны камбінат з расіянамі і амерыканцамі?
0: Отказывая Вольга Лойко.
3: Безусловно, со временем когда-нибудь. Слушай, ну на самом деле опять, да, это не первая идея построить что-то под боком у Рудного Азота, вложить туда миллиард или больше. Вот. Слушай, пока мы не увидим внятный какой-то план, инвестиционный договор, и я вообще слабо верю в эти проекты, да, все совместные проекты с Россией, они почти все заканчивались довольно похожим образом, да, потому что люди все хотят гарантий, люди все хотят отдачи на свои инвестиции, да, а с белорусскими нынешними правилами... Ну, это только надо по понятиям как-то договариваться, чтобы тебе дали вывести прибыль, если ты ее все-таки получишь. Да? Ну, хорошо, когда убытки получил. Да? Так, тут все понятно. Повесили на предприятие, и, значит, висит. Вот. А что делать с прибылью, вообще непонятно. Не дай бог он выстрелит, понимаешь? А делить, как это будем?
2: Ну, я разумею, пришел на вот, коли там берем миллионера, там, те миллиардера российского, ну, как бы особо, может, у него и есть там какая крыша, ну, тут же «Газпром», фактично державное, ну, предприемство. Что, Лукашенко попрет там супрать его?
3: Слушай, ну, а почему нет, собственно? Почему нет? Ну, я прям даже не вижу, тут какие-то препятствия есть, ты видишь. Ну, просто будет какая-то волокита, просто не дадут. Просто, слушай, с «Газпромом» не такие радужные отношения. Это мы смотрим их отношения с 22-го года. Они там сильно потеплели, да, на почве совместных активностей. Как-то там на юге Беларуси, как-то он так географически называет, да, слово «Украина» у него непроизносимое, поэтому он так очень так на глобусе тыкает незаметно пальцем, да. Поэтому, слушай, ну, посмотрим, что из этого получится, да. Там дорога у нас уже строится, вот, за несколько триллионов российских рублей комбинат возводится, да, что-то второй АЭС давно не слышали, да.
2: Пляцовку выбирают, не?
3: Ну, да, ну, просто кредит, надо уже деньги перечислять, понимаешь, потому что площадка площадкой. Тут самый интимный момент, вот он, когда деньги
2: приходят. То есть Кремль зажал гроши.
3: Слушай, у Кремля у самого не хватает, поэтому пока ждем.
2: Ну, может быть.
3: Это может быть история реально совместного, значит, союзного аэробуса, который оказался в итоге союзным троллейбусом. Да? Ну, между троллейбусом и аэробусом не такая большая разница на самом деле.
2: Ну, в принципе, да, так невеличкие такие одрожнения, чисто так вот...
3: Абсолютно, и чуть-чуть дешевле троллейбус. Но ехать на троллейбусе на самом деле тоже вполне приятно.
2: Ну, да, уже и троху отрымливай, хотя...
3: Смотря куда.
2: Да, хотя тут больше гарантий, что доедешь.
3: Да, на самолете, знаешь, можно разогнаться и проскочить. Поэтому, в общем, да.
2: Проскочить, это да. Слушай, мне все ж таки цікаво, на что различивая Лукашенко, пропонуючи американцам увязаться у некую бизнес-схемку с подсанкционным российским предприемством?
3: Знаешь, на что он рассчитывает? Для меня это вопрос всегда такой, в общем-то, один из ключевых был, да? Ну, рассчитывает он сначала на жизнь вечную, да, потом на Царство Божие, потом я не знаю на что. Да, наверное, на память народную, на памятник такой, как у Берды Мухамедова, да? Вот, не знаю. У меня нет идей никаких, зачем это штатам, честно говоря, я тоже пока затрудняюсь сказать. Ну, дай бог, окучивайте.
2: Ну, як навошта с гэтымі угнаеннями проблемы, а тут вот себе и новый завод побудуют, и Нежинский выкупить с потрохами, и все нормально.
3: Слушай, ну, Нежинский им не нужен, он им не подходит с большой вероятностью, им надо тогда менять всю, фактически все подходы к потреблению, потому что он выпускает не тот продукт, он выпускает продукт, который был заточен, был востребован и сейчас востребован в Китае и в Евросоюзе. Да. Вести его в США, ну окей, ну можно научить, безусловно, американцев пользоваться другим продуктом, не тем, что они привыкли. Но как бы это все дисконт к цене, да. А мы, собственно, ради более высокой цены его туда и везти собирались. Ну, в общем, не складывается. Ну, нет, прям вот так.
2: Что-то как-то...
3: Надо думать еще.
2: Слухаючи тебе, такое чувание, знаешь, вот как есть такие люди, яких вот есть жадание такое заняться неким бизнесом, стать миллионером или за что не возьмутся, как бы, это взявши за яйца, масло пропало.
3: Слушай, ну, я им подсказываю, думайте дальше, да, копайте еще. Ну, должно быть.
2: Куды уже? Древоопрацовку уже перекопали, цементные заводы перекопали, что там еще уже там?
0: Ой, Еврорадио была экономичная глядальница Вольга Лойко, якая прокомментовала поездку Лукашенки у Туркменистан.
1: Далей у программе «Евразум».
0: Чаму Тихановский сварится с медиа?
4: У его претензий до журналистов была вось крупица правды. Коли б он шел путем, ведаете, вось не образ.
1: Я Джейн Доу. Чаму женщины хавают истории гвалту?
5: У среднем две женщины с 10 заявляют про то, что с ними здарылся.
0: Сустренимся после новинок спорту.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. З 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. І на ёй выступаюць і беларускія праваабаронцы. Сярод іх каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. Ён узяў удзел на пленарным пасяджэнні, прысвечаным у тым ліку пытанню аб адмене смяротнага пакарання. І пасля выступу я з ім і паразмаўляла.
0: Коментар.
2: Вы, спадар Андрей, як координатор кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, выступілі на канферэнцыі АБСЕ з прамовай пра смяротнае пакаранне ў Беларусі. Чым важна гэтая канферэнцыя і выступ ваш? Ці не застаўся незаўважаным, можа?
3: Дзякуй вялікі за пытанне. Так, сапраўды, мы скарысталіся такой магчымасцю яшчэ раз агучыць і прагаварыць тую праблему, якая існуе ў Беларусі, а менавіта наяўнасць смяротнага пакарання. Важно сказать, что мероприемства АБСЕ по человечьему вымерению, яны традиционные, проходят от года в год. Это, бадай, одна из таких важных штогодовых пляцовок, на яких можно и важно проговорить, в принципе, про проблемы, связанные с правами человека. Натурально, что мы, представники компании, говорили про смяротное покарание. Важно так само еще означать то, что аккурат мероприемства и деньги, присвечены смяротному покаранию, и он совпадает на дни, в которые мы проводим тыдень супрасмяротного покарания в Беларуси, и тому это органично еще по иной ступени, скажем так, переплялося с программой тыдня супрасмяротного покарания. И когда мы планировали тыдень, мы казали, вот сами себе отказывали на питание, а на во что вогуле его проводить, насколько важно его организовывать и так далее, то отказ и на ваше питание про это мероприемство, и в принципе широко, когда мы кажем про тыдень, и он такие. Говорить про смяротное покарание треба постоянно, проводить мероприемства, у тым ліку тыдніцу про смяротное покарание треба постоянно, тому что это дозволяет, альбо наадварот, не дозволяет, каб проблема смяротного покарания стала некой такой, я бы сказал, обыденностью, каб она не стала такой повседённостью, можно так нам вот сказать, для нашего грамадства. Что вот оно и есть, так было весь час, и так, может быть, значит, тогда и повинно быть. Нет, так быть не повинно. И я сподіваюся, что агульными намаганиями, намаганиями журналистов, активистов, правоборонцев, мы про сходки час уже будем говорить с вами и разважать про то, что Беларусь, вось, она краина, якой нема смяротного покарання вогуле, альбо хотя бы уже зроблены уладами Беларуси перший крок на то, у выглядзе мараторыя на тое, каб яна не прымянялася на практыцы.
1: Сярод іншага, у сваёй прамове на канферэнцыі АБСЕ Андрэй Палуда звярнуў увагу на тое, як пасля 2020 года Беларусь пайшла па шляху пашырэння магчымасці ўжывання смяротнага пакарання. Так, 27 красавіка 2022 года у крымінальны кодэкс былі ўнесены змены, што дазволілі прызначаць смяротнае пакаранне не толькі за здзейсненае злачынства, але за падрыхтоўку і замах на шэраг тэрарыстычных злачынстваў. А 25 сакавіка 2023 года набылі моц новыя змены, якія пашырылі ўжыванне смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду, здзейсненую пэўнымі катэгорыямі службовых асоб і вайскоўцаў. Для нас прынцыпова важна, што гэта не абстрактныя змены заканадаўства, падкрэсліў падчас свайго выступу Андрэй Палуда.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, у эфира программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Сегодня у нас выходная, значит, самый час поразмовлять про фильмы и про книги.
1: День ОФ.
2: 8 кастрычника обвестили имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Сёлета им стала канадская поэтка, эссеистка и перекладчица Энн Карсон. Але сёння у нашей программе мы поговорим про іншага нобелевского лауреата, французского письменника Альбера Камю, які атрымаў премию по литературе у 1957 годе. На фоне новин з российского Иркутска, где пасля смерти супрацоўніцы института по барацьбе с чумой узнікли подозрения на конт магчымай небяспечнай инфекции, на постсоветской просторы резко выросли продажи романа Камю «Чума». Поводле поведомления у СМИ, за тыдень книгу стали куплять прикладно на 20% частей, чем тыднем раней, а у параўнанні с аналогичным периодом минулого года рост склау нават 86%. Подобное отбывалось и подчас пандемии коронавирусу, коли «Чума» Камю знов стала особливо запотребованной у розных краинах. И хоть у самим романе «Чума» мая символичное значение и увасабляя фашизм, як его называли у Европе тады коричневая чума, однак твор становится актуальным и теперь на фоне политичной обстановки, якая назирается на постсоветской просторы. Однако для початку некалькі словов про самого Камю. Камю народился в 1913 году у французским Алжиры. Он был письменником, философом, журналистом, драматургом и эссеистом. У своих творах Камю часто звертался до пытания у человечей свободы, отказности, абсурдности, иснования и выбору. Серед его наибольш ведомых твораў романы «Чужаница» и «Чума», а так само философское эссе «Миф про Сизифа».
1: День ОФ.
2: «Миф про Сизифа», философское эссе Альбера Камю, было опубликовано в 1942 году. Оно лічится программным твором у философии абсурдизму Камю и спробует отказать на одинное, на его думку, сапраўды важное философское пытание. Ці вартае жыццё того, каб его прожить? Сизиф у старажытна-грэчаскай мифологии будаўнік и цар Карынфа, якога пасля смерти бае судили катить на гару у Тартары тяжкі камень, але ледь досягнувши вершині, камень раз за разом скочваецца уніз. На думку Камю, Сізіф абсурдны герой, яким кнецца жыць на поўніцу, не прымае смерть і вымушаны займацца бессэнсоўнай працай. Найбольш важны для пісьменніка момант, калі Сізіф спускаецца з гары да каменя, які зноў скаціўся уніз. У 1942 годзе таксама быў выдадзены роман «Чужані». Гэта дэбютны твор Альбера Камю, які прыцягвае ўвагу чытачоў і даследчыкаў дагэтуль. Адна з галоўных тэм рамана – адчужэнне чалавека ад грамадства і пошук сэнсу жыцця. На думку Камю, чалавек можа адчуваць сябе чужым у гэтым свеце, не прымаць усталяваных грамадства правілаў і навязаных яму каштоўнасцяў. Менавіта такім паўстае галоўны герой рамана – Мёрсо, француз, які жыве ў Алжыры і здзейсняе забойства. Пасля гэтага ён не раскаивается и отмовляется обороняться в суде. Мёрсо нібыта назірае за ўласным жыццём збоку, не знаходзячы сэнсу ў звыклых рэчах і не жадаючы падпарадковацца чаканням іншых. Праз гісторыю галоўнага героя Камю прапановае задумацца пра тое, як чалавек успрымае ўласнае існаванне, ці можа ён знайсці сэнс жыцця і як яму жыць у свеце, які не дае адназначных адказаў на гэтае пытанне. Роман перекладено на белорусскую мову с Дмитром Колосом и доступны на книжной поличце. У 1947 годе, после войны, был опубликован роман «Чума» поводле сюжета у алжирском городе. Аран начинается эпидемия чумы. Город изолюют, люди оказываются отрезанными от внешнего света, а хворова поступово изменяя их житё. Одни отмоляются верить у небеспеку, инши думают наперш про власть існує вигоду, а нехто спробує допомогти навокольним. Серед їх доктор Рьо, який працягує лечити хворих, навіть коли розуміє, наскільки тяжко перемогти епідемію. Чума – гэта роман не тільки про хворобу. Книгу часто розглядають як алегорія фашизму і супротиву йому у Європі. Крамі показує, як зло може поступово захоплювати громадство. При гэтым чума у романі має більш широке значення. Яна увасабляє різні форми зла, гвалту і несправедливості, з якими чоловіцтво сутикається знов і знов.
1: День оф.
2: Гэта була програма «День оф». З вами була Юлія Сівець. Зустрінемося на наступному тижні.
1: День оф. Програма Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: А в ближайших новинах почуем. США пригрозили Украине спынением передачи разведданных. У Варшаве презентовали Белорусскую Раду по супрадзеянию гибридной агрессии. Евразвяз и Китай домовились скоротить экспорт китайских автомобилей у Европу. Больше скажем, Жалика Ляльковская. Уже про 4 минуты.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: США пригрозили Украине спынением передачи разведданных. У Варшаве презентовали Белорусскую Раду по сопротивлению гибридной агрессии. Евразвяз и Китай домовились скоротить экспорт китайских автомобилей у Европу.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские представники могли попередить Украину про магчимость спынения передачи разведывальной информации про удары украинских войск по российских нафтоперепрацовчих заводах. Про это поведомляет выдание «Аксиус» со посылкой на украинского чиновника. По поводу публикации, это питание обмерковывалось под час перемов у Майами с уделом спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джерарда Кушнера. Американский бок, однако, отмовляет, что погрожал спынить передачу разведданных. По поводу Вашингтона, Украине только нагадали про необходимость уличивать уплыв удару по российской энергетической инфраструктуре на кошты палива у США. Баки так само обмерковали новые пропановы по завершению войны, у тем лику территориальное питание. Одночасово с гэтым 9 кастрычника Киев наведала делегация с 4 американских сенаторов от обедвух партий. После встречи с Владимиром Зеленским яны заявили про подтримку поширения махчимостей в використании Starlink украинскими войсковцами для ударов по целях на территории России. Про это поведомляет Укринформ. По воде сенаторов такую позицию поделяют многие законодавцы у Конгрессе Злученных Штатов. У Варшаве отбылась презентация Белорусской громадской консультативной рады по сопротивлению российской гибридной агрессии. Презентация стала часткой мероприемства «Беларусь в архитектуре гибридной агрессии России». Серед задач презентованной рады – анализ потенциальных погроз и информирование громадства про махчимые сценарии развития ситуации, у тем лику про рызики военной эскалации и провокаций, якія могут закрануть безпеку Беларуси и краин региона. У склад рады увайшли Вадим Кабанчук, представник по обороне и национальной безпеки, спецы Объединенного переходного кабинета Беларуси, а так само политический аналитик Змитер Кухлей, вице-спикер координационной рады Анатолий Михновец, Павел Терешкович, который является дарацем Светланы Тихановской по науке и адукации. Улады Беларуси знову активизовали обмеркование махчимости позбавления громадянства беларусов, которые живут за межой и выступают супрать режима Лукашенки. Там тему почали активно просовывать державные медиа, у тем лику у документальном фильме «Выгнанные з раю» на телеканале «Беларусь-1». Депутат Палаты представников Миколай Бузін назвал позбавление громадянства крайней мерой у дочинения до тех, кто поводле ягонных слов нібыта протяглый час дзейнічае супраць державы и ее громадян. Министр информации Дмитрий Жук ранее так само заявлял про махчимость подрыхтовки особного законопроекта, який вызначить механизм позбавления громадянства. Типойде официальный Минск на гэты крок во умовах менавіта тому, коли улады, здавалося б, демонструют готовность диалогу с Заходом. На гэтае питание у интервью YouTube-каналу «Радио Рация» отказал политический аналитик Валер Карбалевич.
4: Белорусские улады уже шмат зрабили дзеянняў, якія, ну, шмат хто лічыў немагчымымі. Казалі, ну як, не можна ж стварыць Паўночную Карэю ў цэнтры Европы. Тым не менш, гэты праект рэалізуецца. А ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі беларускія улады пераследавалі сваіх праціўнікаў па-за межамі Беларусі. Тому зарабіць яшчэ один крок для беларускіх уладаў нічога не значыць.
3: Правовы механізм пазбаўлення грамадзянства за дзейнасць, якую ўлады лічаць пагрозай нацыянальным інтарэсам, існуе з 2023 года ў Беларусі. Аднак новыя заявы чыноўнікаў і сюжэты дзяржаўнай прапаганды зноў актуалізавалі пытанне пра тое, ці могуць гэтыя меры закрануць беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з краіны і працягваць сваю палітычную і грамадскую дзейнасць за мяжой. Гомельское выдание «Флагшток» высветлило, что больше за 90% продукции конструкторского бюро системного программования у Гомли вырабляется у интересах России. Предприемство распрацовывает программное обеспечение для радиолокационных комплексов и систему контроля космической просторы. И оно было створено еще в советские часы, а с 2011 года належит российской компании «Радиофизика». По поводу бухгалтерской справоздачности предприемства у 2024 и у 2025 года стагоддзе на расійскія інтарэсы выпадала больш за 90% яго прадукцыі. Сярод сістэмаў, з якімі звязана дзейнасць бюро, расійскія комплексы папярэджання аб ракетным нападзе. Паводле расследавання, гомельскае прадпрыемства адзін з прыкладаў удзелу беларускай прамысловасці ў забеспячэнні расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 12-13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне і крыху цяплей да 15 градусаў па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.

0: Вийшла з друку нова книга «Каланісти» – твор про людей, які пройшли праз несправедливе зняволення в Білорусі і спробують заховати себе. Автор книги – були політв'язень, юрист Максим Знак. Признається, що гэта перша його праця, де тема випробуванняў і зламаних лёсаў проходить праз кожного героя. Хутка книга з'явиться і у Бельску-Падляжскім, каже Максим Знак.
1: Книга вышла нарешті, дякую за віншування. Это можно назвать протягом за Камерона в том смысле, что это протяг истории из этого коллективного ён, який спочатку был у СИЗА, а зараз это ён коллективный знову-таки находится уже в лагере, в управлении поправшей колонии, и тому там ён сустракается с колонистами. Там крыху больше з'явилось персонажей, уже некоторые з'являются мянушки, там згадываются, или они есть не в одном оповедании, а в нескольких, але головный герой это завсёды знову ён. Невядома хто, гэта хтосьці, хто адначасова усе, тыя, хто туды трапіў. У каланістах уже больш выразна пабудаваная нейкая сюжэтная арка, там ёсць рух ад першага да апошняга апавядання, таму што мне была магчымасць рэдагаваць і думаць пра гэта, і ёсць нейкае развіццё, таму што чалавек праходзіць праз розныя лакацыі у колонии и про разные сезоны.
2: Я, насколько я зразумела, это один из тех текстов, которые вы мусили переправлять уже после своего вызволения. Как все это бачится уже после того, как оказались на воле, изменялось что-то с вами коренно? Ты так и засталося?
1: Ну, саправды, у меня было, не існавала эта книга, она існавала крыху в іншым выгляде, там были такие нататки коротенькие, там было больше литературных портретов, часом было просто замалевка про некого персонажа без сюжета. 10-120 было таких оправданишков маленьких у особенного нататнику. Зараз я, когда робил эту уже книжку, я вырешил, что все-таки треба каб у кожным апавяданні быў сюжэт, каб літаратурны партрэт падаваўся яшчэ і з праз дзеянні гэтага персанажа, і таму апавяданняў стала менш, іх 72 ўсяго, гэта лічба не выпадковая, гэтыя апавяданні сталі даўжэй.
2: Як вы самі бачыце, і ці праходзь гэта ў вашых кнігах каланіста, і, можа быць, і ранейшы, і пазнейшых, тэма справядлівасці, бо мы калі кажам все ж такі, што вы былі зняволені, то першую чаргу пытання, все ж такі, вы там былі несправядліва, напэўна, так? Ці ёсць гэта адчуванне на сёння, і ці раскрываецца нам праз кнігі?
1: Ну, мне здаецца, што калі пісываеш сітуацыі, як яна ёсць там, чытач, які знаходзіцца ў кантэксце, ён гэту тэму несправядлівасці, ён адчувае не праз наўпрост напісаныя радкі, што вось гэта справедливо, что нас покарали, праз пачуцці тых героев, якія ёсць у гэтых апавяданнях. И глобально то, что отбывается у белорусских поправших колониях, это несправедливо дошинение для никого. Ну, там, как у 21-м стагодзе, калі мы не даем просто вось хошим, как люди там спали без матраса и без коўдры, без анішога, как им было холодно ночью, как яны там мусили рабіць нейкія практыкаванні, каб заснуть, каб яны днём не маглі прылегчы, не гледзячы на свой стан здароўя. Ну, гэта катаванне, і такога не засталося нават Расіі. Над Расіі такіх умоў ўжо не існуе.
2: І наколькі мы разумеем, гэта кніжка не апошня, зараз рыхтуецца кніга трэцяя «У сіцені сонечнага», і, ў прынцыпе, там гэта таксама падкрэсліваецца, бо людзі жоўтымі ярлыкамі становяцца героямі, так?
1: А вось якраз трэцяя кніжка, там я ўжо ніяк не магу ўнікаць гэтай тэмы, і яна якраз і ёсць пра тое, што адбывае ну, самые змушные такие речи, однако, знову-таки, я сфокусованы не на каких видовочных для всех катаваниях. Ну, не треба тлумашить никому, что коли бьют человека, який не может никак себе оборонить и находится в безоборонном стане, это нельзя так робить николи. Это видовочно, а вот то, что отбывается с усими политичными вязнями в белорусских колониях каждый день, и не тому, что некий там сады з'явился, просто тому, что так побудована система вот с этими желтыми бирками, с этими обмежеваниями. Вот эту историю я рассказываю знов-таки про сюжет некий романа, там будет некие иншие герои и некие взаимоотношения, диалоги, але основная вот думка, якая проходит от початку до конца, яким чином уплывает несправедливость на человека. Там
2: важно и то, что ваша книга адресована широкому колу читачу, напевно, не только белорусам. И мы бачим, что коли даже поляки бачат цікавые книги белорусские, пытаются только одно. Ці будет переклад на польскую мову? Ці поспали вам уже такие пропановы?
1: Зараз я счастливый тем, что Декамерон на польскую уже перекладены. И, сподіваюся, будет надрукованы еще в этом году. Дата призначена на снежень, то бок до что тычется Декамерона. И все будет зависеть от того, как он будет принят польской аудиторией. Спадзяюся, што і каланісты не ў забаве за ім паследуюць. У гэтым сэнсе польскі рынак можа абагнаць усе астатнія.
2: Ці чакаць ваш візіт з прэзентацыямі Беластоку? І калі?
1: Ну, я заўсёды з вялікім задавальненнем прыязджаю ў Беласток. Я магу сказаць, для жыхароў Беластока прасцей за ўсё будзе мяне пабачыць. Я там дакладна буду на Вардаўскай восені. Гэта будзе ў Бельску. Подляским, это импреза. Я ведаю, что там будет и Купалуцы с Декамероном, там будет и со мной гутарка и презентация книги, на вот невеликий концерт. Из Белостока все охотшие могут туды подъехать. То 23-го кастрычника это будет. У 17 начинается спектакль за Декамерон, и после будет уже встреча со мной после спектакля.
0: А падчас легендарнага фестывалю «Бардаўская восень» Максім прэзентуе не толькі выданне, можна будзе паслухаць аўтара, падыскутаваць і набыць кнігу з персанальным аўтографам.

0: Фельетон рации.
1: Звычайных педагогов у белорусских дитячих садках, видать, уже недостатково. Выхователям перестали доверять такое отказное задание, как растлумачить детям, что такое родима и чему ее треба любить. Тому у Городенской области на допомогу педагогам пришли прокуроры выховывать патриотизм у самых маленьких белорусов. Бо кто, як не люди в форме, без педагогичной адукации лепш растлумачить дошкольникам, як правильно любить свою краину. Прокуроры у садках расповедают детям про державный герб и стяг, великую айчинную войну. У Сморгонским дошкольным центре выхованцы разом с наместником прокурора района нават выканали державный гимн, а пасля прогляду видеоролика про войну обвестили хвилину молчания. Вось оно, идеальное проведение часу у дитячем садку. Покуль иншие дети гуляют, малюют, учатся сибровать и познают свет, сморгонские выхованцы вывучают основы державной идеологии под пильным наглядом прокурора. А коли у когости не отрывается, так можно и у суд звернуться. Не сдарма ж прокуроры пришли у садок. Вось гэты Ваня у костюмчику с динозаврами не ведая гимна на память. Треба оштрафовать. А Маня с одинорожками размовляла подчас хвилины молчания. Ее так само до отказности. Але чаму спыняться на досягнутым? Коли уже у садки пришли прокуроры, то можно зводить и дошкольников у турму, каб уже докладно запомнили, что такое патриотизм. А коли серьезно, то в Украине, где есть профессийные педагоги, дивно выглядая необходимость притягивать прокуроров до выхования дошкольников.
2: Радио Рация охопливая все дорожные погранпереходы.

0: вибрация, охоплювая усе дорожные погранпераходы.
1: Послухайте, потроеная молодая моц будет сегодня отчуваться у Варшаве. У клубе Beer Station Praga выступят три юные гурты. Хочу мроить, пляма и ересь. Спочатку вы отримаете массу эмоций и драйву, потом крыху остынете, а наприканце расслабитесь под пригожую музыку. Так анонсує івент удельник білоруського гурта «Хочу мроїть» нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Що буде уявляти собою концерт 10 кастрычника?
3: Концерт, можна сказати, буде трошки камерним, бо будемо ми грати у Beer Station Praga, а як некоторі ведають, це доволі маленька пляцовка. Але повинен бути приємний, бо граємо. Мы довольно подобные гатунки с плямой. С ересью трошки иначе, але и так вельми добро. С плямой мы познаёмились вельми дивно. Я бы навет не назвал это знакомством. Справа была у тым, что у 2025 годе стартовал новый фестиваль «Кулёк». И я доведался, что наших сябров с гурту «Торн» туда запросили, а нас не. Мы пришли их подтримать, и я подумал, что треба людям расповести про то, что мы так само гурт, такие как Торн, и что мы находимся прикладно на подобном этапе развития. Первым особам, яким я подумал это сказать, были люди, которые сидели за билетами. Так склалось, что этими людьми были менавіта пляма. Але больше, чем это, я про их вогуле не ведаю ничего. З ересью так само. Один раз только бачу их, але это все. Тому концерт максимально выпадковый.

0: Отметно, что только к этому ивентам у вас еще не завершится, потому что напереди у вас так само концерт.
1: Наступный концерт мы заиграем у Радами. Так отрымалось, что мы организовали на вот мини-фестиваль, коли это можно так назвать, нашими сябрами из гурту Слайд, польскими ребятами. Так само с нами заиграют гурты Керевесия, Меретрикс и Синестезия. Это будет вельми цікавый ивент, бо там сполучатся такие гатунки, как альтернативный рок, шуейс, панк, дэткор и дэтметал. Тому фест обещает быть вельми разнокалеровым. Побачим, во что это перетворится.

сегодня в Варшаве у Beer Station Praga. Так, выступают три гурти: «Хочу мроить», «Пляма» и «Ересь».

0: Радио Рафья.
1: А в ближайших новинах россияне пропоновала США заступок по Украине, а обвещение Ярослава Иванюка у вышук может обострить отношения Беларуси и Польши. Улады Беларуси створают новые структуры, которые осуждать одна за одной. Больше новинок с Анжеликой Ляльковской про 3 хвилины.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси паўдзень, 11-я у Польшчы.
3: Россия не пропоновала США соступок по Украине. Обвещение Ярослава Иванюка у вышек может обвострить относины Беларуси и Польши. Улады Беларуси створяют новые структуры, которые сочат одна за одной.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия не пропоновала Злученным Штатам никаких соступок у пытания войны в Украине о обмен на домовленности, связанные с продажем российского дизельного палива. До такой высновы пришли аналитики.

0: Газетные выроски из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Скокки у белорусской гимназии. Фонд Дома белорусской культуры. Купала, як живы нябожчык.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе віленская газета «Беларуская Нива» опубликовала наступную обвестку. Вечеры на представлении у белорусской гимназии. Поставлена будет, по-перше, «Счастливый муж» комедия у четырех актах Франтишка Ляхновича, по-другое, концертный отдел после спектаклю «Скоки». Початок о године 6:30 вечера. Билеты у цене от 1 до 5 злотых продаются у белорусской гимназии от 10 до 2 годины, а у день вечерыны при уваходе. Доход идея на корысть незаможных вучнёв.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: У 1931 годе выдание «Белорусский звон» пишет про фонд Дому белорусской культуры. Сумма фонду ДБК, собранная громадянством, досягает 10 603 злотых 75 грошей. Гроши гэтыя лежать на терминовом рахунку белорусским кооперативным банку у Вильни. Кожное поступление записано в особную книгу и было поквитовано своечасово в белорусских часописах. Характерно, что, як видать, у сувязи с агульным збеднением и растярушением белорусского громадянства у протягу 31-го году на фонд Дому белорусской культуры не поступило ни водная ахвяр.
0: Беларусь у интербельме.
1: А в наступном годе белорусский звон написал «Затем, куда юбилею купалы». Сталиновская пресса с звездой на чале ажно пенится от злости с причины статей громадянина Луцкевича об Янце Купале, ягоной роли в белорусском адраджанском руху. Уся досюлишняя творчесть Купалы обвешчена обмылковой, и поэту примусили публично выракаться того, у что он дагэтуль верил и что писал. Бедный наш пясняр, перш довели его до самогубства физичного, и як яно не удалось, дык промушают зрабить самогубство моральное. Бо ж поэта, які осуджая усю свою творчесть, усё, что ён писал до початку сталиновского курсу, гэта ж ужо живы нябожчык.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

да побачення. Вельми старый, старый город, людей великих и подземных.

Мне уже не сблытаться у пошуках святыни, якой молиться у час подяки ти навалы. Мне верить нельга.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Вільні вийшла книга класика литовской літератури Вітаутаса Мачерніса «Я короля у тебе признав». У перекладах на білоруську мову Ванди Мартінш Душрейш. Мачерніс прожив усього 23 роки і загинув у 1944 році от аскепка артилерійського снаряда. Його вірші збирали по радочках по усім світі, бо більшість з них заховалася у приватних листах до сябров і сябровок, які роз'їхалися після війни по усім світі. Чому литовці так бережливо ставляться до своєї спадщини? Каже поетка і перекладчиця Ванда Мартінш Душрейш.
2: Литовцы умеют памятать свою культуру, свою историю, и этим яны от нас трошечки отрозниваются. Все-таки так, мы не учапившись, мы кипцюрами и зубами у свою историю и своих письменников.
3: Потому что это их подмурки национальные, культурные, подмурки. А подмурки знищить, и все тогда руйнуется.
2: Абсолютно згодна. И я теперь памятаю, как несколько годов назад вы меня запросили на конференцию науковцев у Ковня. И я вам написала, я не науковка, а вы мне написали, Ванда, ты повинна там быть. Доброе, что там я сказала так, что не так, а я слухала. И вот я слухала, и цалком погоджуся с тем, что кажут там про некие внешние умовы, у Беларуси были не такие, у Литвы были иншие. Ну, может, трошечки это правда. Тому, что у литовцев не перервалася память. А не перервалася память, это не нечто такое, что само ветер там подует, но порвалася. Это значит, что люди у кожным поколении умеют ценить попередников, умеют дяковать, умеют писать и умеют проводить мероприемства.
3: З ваших особистих планов, что чекаете, еще год не закончился, еще есть такая пленная осень для культурных разных подеев?
2: Так, осень будет вельми занятая, и не только моими, потому что осенью у нас традиционно проводится свято-песня, хутка. Вось, потом Олеся Дамкович так само робит эту Беларусь старожитная.
3: Фестиваль.
2: Фестиваль песни, так само избираюсь исти. Потом будет моя презентация моего нового перекладу моей новой книги, перекладу Вітаўтаса Мачерніса. И с этой книгой я собираюсь ездить вельми шмат. Не меньше, у меня запланировано не меньше 10 презентаций, а может и больше.
3: По всему свету?
2: По всему свету, так, обовязково. Вельми добре со Скоринокой працую. Вось, Батуми, так само. У Польши, конечно, шмат суполок, причем не про зяки, а там в пенцентре еще что-то, а просто познайомилася.
3: Ну, по приватних таких сувязях розумію.
2: Приватные. Хтось мене читає, комусь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тепер завсюди. Вось. І ось ми сиділи і казали, а що ми наступне видаємо? А ось вспомнили про эту Ону Міцюте. Ми вже кілька разів казали, що про її треба видати. Їй, вона перекладала білоруських поетів. І там коли є навіть такі, що і Максим Танк до її вдавався, але вона вельми кахала там свого Шутовича. Ну, это так само, вельми цікавую и вельми человечную, и литературную, и науковую книжку. Алма писала, я ведаю, что я на науковую, ну, может, не книгу, а я великий артикул про эту письменницу у ей есть. Так что я могла перекласти этот артикул, я могла перекласти ей на верши, потому что то, что она переклала, это есть у ей в архиве. И я ведаю, где я там была, я еще не глядела. Коли это литературный музей імя Мароніса у Ковні. І ось там є архів. Ось я ведаю, де шукатися.
1: Вітаўтаса Мачерніса лічыць адным з найбольш значных прадстаўнікоў літоўскай экзістэнцыяльнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводнай кнігі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алексей Пысин родился в 1920 году в вёсцы Высокий Барок Краснопольского района Могилевской области. Учился в школе в Высоким Барку. Старейшие классы скончил у Полуцкой средней школе. Перед войной распочал учебу в Коммунистичном институте журналистики в Менску, куда он был накированный как активный селькор районной газеты «Червоный стяг», с якой почал супрацовничать под час в учебы у семигодцы. Институт поэту закончить не удалось. С початком войны эвакуируется у Гомель, потом на Урал, у запасный полк. Войну прошел сувязистом, удельничал в боях, двойче был пораненный. Демобилизовался на початку 1946 года. Працевал отказным секретаром Краснопольской районной газеты «Червоный стяг», редактором Черриковской районной газеты, у редакции областной газеты «Могилевская правда». С 1974 года до опошних дён был секретаром Могилевского областного отделения Союза письменников Беларуси, автор шматликих сборников поэзии и книг вершов для детей. Помер 27 жнивня 1981 года у Могилеве. «Синий ранок», другая книга поэта, вышла в 1959 году у Державном выдавестве БССР.
0: Рецензии.
1: Алексей Пысин – найяскравый представник литературной Могилевщины. Практично вся его литературная и журналистская деятельность отбывалась у Могилевской области, а у другой полове 70-х он навод узначаливал областную организацию Союза письменников. Цікаво, что другая книга поэта «Синий ранок» вышла после долгого перапынку, бо первая «Наш день» побачила свет у 1951 годе, то бок помеж ими было 8 годов. У книзе отчувается вельми моцный уплыв российской поэзии 30-х-50-х годов. Бакрыцкий, Луговский, Жаров, Осадов, Святлов, Межеров. И гэтая запозычанность хутчэй отчувается у форме верша, у яго романтичной интонации. Але что датычыць зместу, пачуццяў, алитерацыяў, вобразаў, дык тут поэзия Пысіна ўжо цалкам беларуская и самастойная. Характерно, что починается сборник вершем «Ручники», не неким идеологичным або патриотичным. Гэта верш про мати, якая вышивая ручник. Вышивала мати у руках, як вяселки нитки мельгатели, клаліся на белых ручниках, родной нивы, фарбы и оттенни. И заканчивается книга отповедным вершем, який называется «Вузел». Не ведаю, яким вузлом на веки я привязан, до старых сосен за селом, до яблынь, груш и вязов. Помеж гэтыми вершами и идзе поэтичный расповед про родную землю, яе хараство и працавитость людей. Белорусские поэты 50-х-60-х, як сговорилися, у многих тагачасных сборниках можно знайсти верши про тое, что поэт чакая поводки. Что гэта за поводка, можно только здогадываться. Вось и у Пысіна есть отповедный верш. Чауны зимуют над ракой, и хоть на вышках десяти веслы, снять не затишье и спокой, а гул поводки весновой, огни рыбацкие над плесом.
0: Рецензии.

0: Участь, но может быть и тоже и будущем, если позволим, разрешим нашим российским не товарищам и не другам эскалировать дальше, если не будем противостоять и не противопоставим ничего наших действий, наших усилий на нашей стратегии, может быть хуже.
1: Вадим Гаванчук зараз будет в худком часе працевать наша интернет-платформа для того, как мы с супольными намаганиями все ж таки почали деяния, которые спиняли, обмежевывали эту навалу, которая на нас идет.
2: Поводле Змітера Кухлея, директора Института развития виконавчого рынку, русская экспансия на Беларусь массовая и системная. Тому треба все робить, каб ей супротистоять. Улады Беларуси знову активизовали обмеркование махчимости позбавления громадянства беларусов, якія живут за межой и выступают супроть режима Лукашенки. Тему почали активно просовывать державная медиа. У темлюку в документальном фильме «Выгнанная з раю» на телеканале «Беларусь-1». Депутат Палаты представников Миколай Бузин назвал позбавление громадянства крайней мерой у дочинения до тех, кто, поводле ягоных слов, протяглый час дзейнічае супраць державы и ее громадян. Министр информации Дмитрий Жук ранее так само заявлял про махчимость подрыхтовки особного законопроекта, які вызначить механизм позбавления громадянства. Ці пойдзе офіцыйный Менск на гэты крок во умовах демонстрации готовности до диалогу с Заходом. На гэта питання у интервью YouTube-каналу «Радио Рация» отказал политический аналитик Валер Карбалевич.
3: Белорусские улады уже шмат зрабілі дзеянняў, якія шмат хто лічым магчымымі. Казалі, не можна ж стварыць Паўночную Карэю ў цэнтры Европы. Тым не менш, гэты праект реалізуецца. А ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі беларускія ўлады пераследавалі сваіх праціўнікаў па-за межамі Беларусі. Тому зробить еще один крок для белорусских уладов ничего не значит.
2: Правовый механизм позбавления громадянства за деятельность, якую белорусские улады лічать погрозой национальным интересам, існує с 2023 года. Однако новые заявы чиновников и сюжеты державной пропаганды знову актуализовали питание про то, ці могуть гэтые меры закрануть белорусов, якія были вымушены з'ехать с країни и протягивать свою політичную и громадскую деятельность за межой. Экономичный суд Городинской области признал обутковую фабрику «Нёман» неплатежоздольной и ввел процедуру санации термином на 3 года. За этот час предприятие повинно обновить платежоздольность и различиться с кредиторами. Колькость працевников фабрики скоротилась амаль на тротину. Поводле известок на конец липеня кредитору продаявили предприятию потребование на гульную сумму каля 3 млн рублей. При этом активы фабрики оценили у 13 миллионов. План финансового оздоровления предугледживает модернизацию вытворчасці, оптимизацию працы и повеличение выпуску готового обутку. До конца 2029 года фабрика разлічвае атрымаць выручку у памеры больш за 7 мільёнаў рублёў. Больш навінаў на сайте і в социальных сетках беларускага Радио Рация. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у нашем помежном регионе будет облачное и прохолодное надворье. Температура поветра складе от 11 до 12 градусов тепла. На протягу дня махчимые короткочасовые дожди, особливо после обеду. Ветер может узмацнить отчувание холоду, тому варто пронуться теплей. У вечера заховается облачность, а вероятность опадков поступово зменшится.
4: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Словы з музыкай на радыё Рацыя

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве и Харькове. Статистика по политвязнях. У Беларуси растут споживецкие цены. У студии с новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Российские оккупанты прицельно ударили так званой бандеролью по лякарне у Харкове. Ведомо про четырех потерпелых. В Оболонском районе Киева здоровся прилет у будинок ресторации. Про это проинформовал мэр Виталь Кличко. По іншій адресе в Оболоне обломки ракеты упали у дворы жилого дома. Информация об наступствах удокладняется. Киевское метро обновило рух на усих линиях, але техники ходят с павелічанымі інтервалами до 12-15 хвілін. Беларусь под окупацией, говорит вице-спикер координационной рады Анатоль Михновец. Треба перестать свариться, узмацнить безпековый блок. Это даст эффект, коли будет некая агрессия.
3: У нас, мы кажем про парламент, в таких классичных парламентах разные фракции, помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются относины. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешті разом працавать, а не высветлять относины там и биться за некие посады, а працавать разом.
2: Громадский политический деятель, былый вояр полка Калиновского Анатоль Михновец, у громадско-политичное житё уключился еще со школы. У конце 90-х разом с Вадимом Камбончуком створил спортово-патриотичную организацию «Край». Репрессию Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 885 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Эта лишба называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 934 политично изневоленные станом на сегодня. Из их 118 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Статистика. Споживецкие цены в вересне выросли на 0,5%. Про это поведомляет Национальный статистический комитет Беларуси. У сравнении со снежнем 2025 года рост цен склал 3,6%. У годовым вымерении до вересня 2025 цены стали вышейшие на 4,6%, а у приватности послуги подорожали на 9%. Летос инфляция склала 6,8%. Поводле наиважнейших прогнозных параметров развития Беларуси на минулый год показчик не повинен был перевысить 5. На бягучий год инфляция запланированная на узровне до 7%. Арпилеррас. Нити поменьше. У музея памяти Сибиру Белостоку протягиваются подеи, промеркованные до часовой выставы. 11 кастрычника отбудутся межпоколенчие текстильные майстер-классы, где удельники будут створать уластные коляжи с тканинов и семейных реликвий. На майстер-классы и супроводжальную программу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
4: То сон варштаты дедикованы в засаде родинам. Запрошаем всех, кто хотели бы створить własную tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
2: Так само наведников чекает кураторская экскурсия по экспозиции, якая сопоставляет досвід чилийских женщин у часы диктатуры с историями сибираков, репрессованных поляков и вывезенных у Сибир. Экскурсия дозволяет глубей зрозуметь контекст каждого текстильного твора и то, как ручная творчесть допомагала заховывать память про репрессии, тугу по родиме и страченных близких.
4: Проведение выставы с Чили, мовление о разных рухах społecznych, które miały totalitaryzmach, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
2: Выстава «Арпилеррас. Нити памяти» и сопровождальная подея протягнутся в Музей памяти Сибири до 16 кастрычника, коли отбудется официальный финисаж экспозиции. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация».
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Моя дипломная праца вельмі здзівіла моих наставников. Починаліся верливые 90-е и было зусім не до учебы. Справа в том, что мы, студенты РТИ, почали будовать телевизоры, первые компьютеры, первые аутоотказчики и другие цікавые речи. И все это користалося неверогодным попытом и у бок Польши, и у бок России. Нечакано студенты почали зарабатывать в разы более, чем их наставники. Абодва интернаты РТИ перетворилися у два сборочных цеха «Горизонту» и «Витязя». Памятаю, я просто не поспевал выконывать все замовы, якія до мяне приходили. До того ж, я тады активно грал на гитары. У меня был гурт «Полтергейст», с яким мы грали хэви-метал, и я спробовал уже сочинять некую свою музыку. На гэтым тле довучивание в институте выглядало як некая формальность. Одиное, что нас там трымало, гэта крыніца новых ведаў. Калі мы поступали в институт, мы свои первые программы писали еще на перфокартах. А калі скончивали, уже были компьютеры, уже нават были персональные компьютеры. И подчас учебы все креслюнки мы робили руками, аловками, линейками. Але диплом я поспробовал зробить с допомогой компьютера. И скажу щиро, это было вельми-вельми непросто. Але вертаемся с минувшими в сёння, у Варшаву, у Саксонский сад. Іронія ў тым, што гэты круглы храм у парку, ля якога прайшлі дзяўчыны ў белым, гэта насамрэч не храм Весты пад Рымам. Гэта вадазбор Генрыха Марконі 19-го стагоддзя, былая воданапорная вежа і цэнтральны рэзервуар першага варшаўскага водаправода. Цёмная зачыненая ратонда без вокнаў. Гэта ж і ёсць архітэктурная і гідрадынамічная мадэль таго ж абсалютна чорнага цела. Замкнёная система, якая прымае ў сябе суцэльны паток вады з Віслы, акумулюе яго ў цемры, каб потым пад ціскам аддаць гораду. Але на гэтым сюрпрызы яшчэ не скончыліся. Я шукаў для свайго персанажа, піта-навукоўца, нейкую адпаведную алегорыю. Справа ў тым, што ў саксонскім садзе стаяць скульптуры, алегорыі розных з'яваў, навукаў, і вось на спадніцы адной з скульптураў я чытаю лацінскае «Par et impar», что значит в перекладе «цот и не цот», альбо «парное и непарное». У старожитном Риме так звалась гульня у костки, те орехи. Але для нас, сучасных людей, для физиков, музыков и нашего життя, это значит глыбей. Это бинарный код сусвету, нема суцельного монолиту. Усё в природе складается с парного и непарного, с нуля и одинки. З моцнай і слабай долю ў музычным такце, з захаду і ўсходу. Свет дыскрэтны, і менавіта гэта давёў Макс Планк праз сваю канстанту. Энергія не цячэ гладкім суцэльным струмянём. Яна перадаецца порцыямі, квантамі, крок за кроком праз сваё ўласнае «par et impar».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине, новые контакты между Трампом и Путиным, инцидент с грузовиком на Бранщине, Киев выказал протест Минску, напрямок Усход, юбилейный театральный фестиваль начинается у Белостоку. З новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Российский керовник Владимир Путин подчас телефонной размовы с президентом США Дональдом Трампом сказал, что подумает, коли обновить перемовы об мирном урегулировании украинского конфликта. Про это журналистам поведомил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет Moscow Times. Цитата. Коли подчас попередней размовы двух президентов говорилось про возможность обновления трехбоковых перемовов с уделом США и Украины, одразу после выборов у Державную Думу России, то теперь ситуация иншая. Своими спробами сорвать наши выборы, нанесши в основной день голосования свыше массированный удар беспилотниками по Москве, инших городах и выборчих участках, по конкретных людях, связанных с организацией выборов, киевский режим, по сутности, сорвал махчимость неоткладного обновления перемовного процесса. Конец статы. Незадолго до брифинга Ушакова керовники США и России поведомили про домовленность о поставках российского дизельного палива на американские сусветные рынки. Позднее Трамп заявил, что процессы урегулирования российско-украинского конфликта, а так само войны США и Ирана отбываются с ошеломляльной хуткостью. Киев-Минск. Протест у связи с заявой Минску про инцидент с грузовым автомобилем у Брянской области России выказало Министерство замежных справ Украины. Цитата. «Личим бесподставным ускладание отказности на Украину без опубликования переконаучих доказов ее дотычности. Звертаем увагу на то, что публичное обвинувачение Украины с боку Минску сопровождаются риторикой про небыто наумысное утягивание Беларуси в конфликт и погрозами адекватных мер в отказ». Конец цитаты. Как поведомлялось 9 кастрычника МЗС Беларуси поведомила про выклик украинского дипломата Ивана Новицкого в связи с, цитата, атакой украинского беспилотного летучего аппарата на грузовый автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области Российской Федерации. Ранее МЗС Беларуси проинформовал, что 8 кастрычника на Бранщине в вынику атаки беспилотника на грузовый автомобиль с белорусской регистрацией была тяжко пораненная белорусская, ее испотребилась хирургическая хирургичное вмешание, якое включало ампутацию концавинов. У Франкфурте затримливали фаната у Коржа. Прихильники белорусского музыканта Макса Коржа уладковали пиротехничное шоу на передодне его на концерту. На мосте Празмайн яны одночасово запалили сотни червоных фаеров и хором спевали песни. Акцию не узгодняли с уладами, это подтвердила полиция. На месте приехали несколько

0: Мы спознімся знов.
1: Маніфест.
2: Вы выкладывали танцы на фесте незалежной белорусской культуры, так?
3: Мы проводили танцы, так, для людей. До нас могут приходить танцоры с любым абсолютно досвідом, можно без досвіда увогуле. Просто потребны люди, которые хотят танчить. Белорусские традиционные танцы очень простые, им можно научиться любой человек. Я увогуле лечу, что кроки белорусских танцев у крыви белорусов. Это наша культура, это танцы, которые танчили наши протки. И я счастлива, что теперь за межой мы можем танчить так само, как наши бабули, дядули танчили, собираться, знакомиться, добровать час.
2: Как часто у вас ладятся занятки у звычайный час, кроме фесту?
3: Прикладно раз на 2-3 тыдні мы теперь собираемся. Это залежить от того, ці есть у нас заля, ці мы во Вроцлаве. Ранее танцы были каждый тыдень, теперь трошки складаннее это все робить, а вовле во Вроцлаве танцы белорусские танчатся с 2021 года.
2: Расповедите, калі ласка, хто часцей за ўсё да вас даходзіць?
3: У нас приходят танцоры, частично все белорусы, или приходят еще танцоры из Украины и Польши. Поляки очень интересуются так само белорусскими танцами, радуются, что они есть, потому что традиционные танцы белорусские, они трошки отрозниваются от польских. И это для них что-то новое и интересное.
2: Что треба ведать, альбо до чего треба рыхтаваться, тогда, когда человек только-только проходит до вас на занятки?
3: Треба рыхтаваться, добро бавить час, открыть свое сердце для новых знакомств, для новых нейронных сувязей, а так само иметь зручный обуток.
2: Зручных это які?
3: У которым зручно танчить, скокать, вырабить звичайные танцевальные рухи.
2: З якого узросту можна долучаться до вас?
3: З абсолютно любого. У нас нема обмежування узростових, абсолютно ніяких. Але статистика, досвід показує, що приходять до нас більш дорослі. Я починаючи від студенту, тому що менше діти, вони більш цікавляться все ж таки з більш сучасними танцями. А до традиції вже трошки пізніше чоловік приходить.
2: Я зауважаю по варшавській історії, частіше за все так, що на танці, ніякі там культурні імпрези, частіше за все доходять люди, або які затяті у культуру, альбо айцішнікі, які просто стамляюцца ад гэтых бясконцу лічбаў, матэматычных і тэхнічных розных штук і гэтак далей. Наколькі гэта характэрна для Вроцлава?
3: Я б не знаходзіла, не шукала залежнасцяў, я іх ўвогуле не бачыла. Тут у нас прыходзяць абсалютна любых прафесій, прадстаўнікі і студэнты, і айцішнікі, і прадстаўнікі гандлю, і ўсяго, да, беспрацоўны. Вот. Приходят те, кто цікавиться культурой, приходят те, кто первый раз випадково про нас десь почув и пришел. Когось берут с собой сябры, абсолютно разные криницы, абсолютно разный досвід, и это чудово. Приходят те, кто хочет, кто отчуває у себе цікавість до белорусской культуры, до танца вогуле, моц, має добрый настрой, можно не танчиться, просто назираться, можно знакомиться с людьми, спевать песни. Вот.
2: Люди, которые приходят до вас, частей за всего, это просто людей, які встрокаються у гуртку, альбо гэта яшчэ і там некае сябруўскае кола, ужокшку больше.
3: І тое, і другое. Новыя прыходзяць людзі, сябры сяброў прыходзяць. Людзі, каторыя самотныя, просто прыйшлі паглядзець, што гэта. Людзі, каторыя калісьці танчылі ў Беларусі, прыходзяць таксама, таму што гэта ім цікава, таму што хочацца беларускага, хочацца Беларусі.
2: Что датычна ваших занятков, ваших выкладання падчас фесту? Як яно было? Чым запомнілася? І што новага вы для сябе адкрылі?
3: Новое гэтым разам было тое, што не вельмі шмат часу. У нас было толькі гадзінка. І гэтую гадзінку трэба было укласці шмат танцаў, мінімальную некую навуку базавых крокаў. І мы, я думаю, справіліся з гэтай задачай. Прыйшлі нас людзі, каторыя першы раз на танцы беларускія прыйшлі, мы іх не бачылі раней. І тыя, хто нас любіць і танчыць з намі ўжо даўно. Мы, я думаю, паспелі паказаць каля 6-7 танцаў. Кожны раз пры сустрэчах мы паказваем базавыя крокі, фігуры танцаў, яны вельмі простыя. І потым под музыку мы играем, гэтыя танцы паўтараюцца. Ёсць са зменай партнёраў, ёсць без змены партнёра, ёсць магчымасць пазнаёміцца, ёсць магчымасць трошкі фізкультурай заняцца, што таксама вельмі карысна. Це з усіх бакоў, крацей.
2: Дзяцей было шмат гэтым разам?
3: Дзеці былі, але яны танчылі з бацькамі больш за ўсё. І я б не сказала, што яны танчылі з цікавасці, таму што бацькі зацягнулі. З дзецьмі часцей за ўсё так і бывае, тут нема нічога дрэннага абсалютна, таму што ў дзяцей узросце так да гадоў, можа, 12-13 трошки іншыя зацікаўленасці, і гэта нармальна, танцамі беларускімі цікавяцца больш дарослыя.

0: У отказ на выступе Саревича наместник постоянного представника Латвии ПРИАН Олекс Илгис. Адамяр Рыгия так само вильнее Таллина выступил заяву, в якой констатовал, что Латвия и Литва больше за 5 годов сутукаются с наумысным выкрыстанием Беларуси мигрантов в якости инструменту для подрыву территориальной целостности и национальной безпеки. Белорусский режим узмацняет свою гибридную кампанию, заявил он. Только сёлета Латвия продухилила каля 12 тысяч спробов незаконного пересечения мяжи. На этом тыдне 5-6 кастрычника Национальные Узбройные Силы Латвии сутыкнулися с наумысным и организованным содейничением незаконному проникнению мигрантов из Беларуси. Группа, як минимум с 20 мигрантов у сопровождении людей в масках, поспробовала незаконно пересекши мяжу Латвии. Национальные Узбройные Силы Латвии продухилили эту спробу. Про музыку. В Варшаве показали музычный спектакль «Долорес Имперфекти Фулл Стрип Соул». Ивент, у центре якого не только мастацтва, але и социально-политичный стан грамадства, объединял дзеячаў з розных краін, у тым ліку Беларуси, подтримал проект и польский продюсер Петр Рус.
1: Zaczęło się od miłości, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi, ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obcy krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety, więc przy takich rozmowach takich poważniejszych ustaleniach to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ale nigdy, że ktoś się po prostu nie oszukał czy nie wykorzystał ich.
0: Режиссер постановки Юрий Дзіваков, які быў вымушаны пакінуць Беларусь праз рэпрэсіі. Нашая навіна даступная таксама на сайце рацыя.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

ты не ўваскрозь, ты вечны з ім і ў ім, знішчаеш лічбы, формулы і выйсці. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Я назову табой дарогу. Я назову табой дарогу. Жыццё цанней, больш не мае сіл. Зализывая после бойки раны, а ты на гэтым палатне святил мне знаком шлеш таемных и незнаных. Без весток зниклы ты, я знаю, что живы. Миллионы вас блукают с помежинами. Глядите на могилы с нумарами и на свой шлях, но упросты не крывы.

удвоих сбирали у поплавах рамонки на венки. Ты наши шляхи вели у розные боги. У двоих от золку до темна вились ляраки. Ты мора разлеглося, мы морозные боги. Старый славный час сябры, хай у памяти живе.

уплываю в сне. Дом с кленом под окном, за дымом туманом, а там в тумане.

своей воли. И люди кажут, час приспел оборонцам своей воли. И будет день, и новый хлопец знов возьмёре с богоров за волю. За гонор, годность прольется кров, а не сегодня, так значит, николи. Країна мар нам накажа бард, страды стишана не стрывае. Один, принамсі, за тебе меч узняты, отданая арфа грае. А

Кончается сегодняшняя не надто оптимистичная программа. Але час таки, что того оптимизму треба шукать со свечкой. Може и мы у поэтичных роздумах колись его знойдем. А покуль что, я Андрей Щепанюк, дякую вам за увагу и запрошаю на сустречу. Прости день.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Макрон выказал солидарность с Зеленским. Мигрантский кризис на меже Белоруссии в развязе. Больше 14 тысяч спробов нелегального пересечения от початку года. Ирландия пропонует истотно скоротить бюджеты в развязу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Американские чиновники пригрозили закрыть для Украины выведывальную информацию, коли Киев протягнет удары по российских нафтоперепрацовчих заводах. Как пишет Financial Times, это отбылось одночасово с тем, как президент США Дональд Трамп обвестил о погоднении с Москвой по поставке дизельного палива на сусветный рынок, который сопровождается снятием санкций с России. Le Monde поведомляет, что президент Франции провел телефонную разговор с украинским коллегам, как продемонстрировать солидарность Франции перед обличчем протяглых атак с боку России, у вынику яких у Запорожжя, у вынику российских бомбардировок загинули 17 человек. Однако Елисейский палац не отреагировал на заяву Трампа об снятии санкций за дизель. Притым Немеччина отмовилась отменять санкции супрать России вслед за США и протягне выконывать дейные обмежевания, пишет Ройтер. Представники Минэкономики Немеччины подкреслили, что Украина полностью незалежна от российского палива, працуя над новыми обмежеваниями и протягне подтримливать Украину. Мигрантский кризис. От початку года соседние страны Европейского Союза спынили больше 14 тысяч спробов мигрантов, нелегально пересекши мяжу с боку Беларуси. Найбольш спробов зафиксовано на латвийском участку мяжи. Больше за 12 тысяч спробы штурму робятся бесперапынно с 25 сковика. На литовском боку 1700, на польском каля полтысячи. Это показал проведенный выданием позерк анализ даденных помежных ведомствов. Нагадаю, мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу тягнется с весны 21-го года. Улады соседних европейских держав улишат его гибридной атакой, организованной режимами в Минску и Москве. Ирландия пропонует скоротить бюджеты в развязу. Говорка про бюджет на 2028-34 годы. Пропонованное скорочение может скласти прикладно 140 миллиардов евро, або бюджет станет меньше на 8% в сравнении с проектом Еврокомиссии, пишет Deutsche Welle. У приватности пропонуется скоротить международную допомогу на 17%, администрационные выдатки на 12%. Ирландский план так само предугледжвае значное скорочение финансирования науковых исследований, обороны, внешней политики и политики развития. Пропонову Ирланды, якая теперь старшиню его объединения, обмеркуют на саммите Европейского Союза на наступном тыдне. Немеччина и иншие буйные краины-доноры потребуют еще больше истотного скорочения выдатков. У той же час Франция, Испания и Польша настаивают на большем бюджете. Про музыку. Молодый белорусский гурт «Хочу мроить», який базуется теперь у Польши, заиграет сегодня у Варшаве. Выступ подтримают еще два бенды «Пляма» и «Ерось». Про подею рассказывает удельник команды «Хочу мроить» Илля.
3: Концерт, можно сказать, будет трошки камерным, бо будем мы играть у Beer Station Praga, а как некоторые ведают, это довольно маленькая пляцовка. Але повинен быть приемный, бо играем мы довольно подобные гатунки с «Плямой». С «Еростью» трошки иначе, але и так вельми добро.
2: Тем часом белорусско-польская спевачка «Намова» презентовала композицию «Face to Face» «Тваром до твару». Песня стала вертанием артистки на музычную сцену после двухгодового перепынку.
4: Композиция была натхненная в уголе. Я думаю, что моим эмоциональным станом, как это завсюду у меня бывает, я спочатку отчуваю некое почутё, некую эмоцию, или потому что я аутистичный человек, не могу это переказать словами, и тому я пишу музыку. И вот эта песня была написана не 17 годов тому. И по сутности, мне так часто бывает, что я там напишу песню вельми-вельми шмат годов тому. И после уже только, когда я

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Новые контакты меж Трампом. Контакты меж Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал про.

0: Мова уже делом США и Украины одразу после выбора у Державную Думу, то теперь ситуация иншая. Своими спробами сорвать наши выборы, нанесшие в основной день голосования звышмассованно удар беспилотниками по Москве, инших городах и выборчих участках, по конкретных людях, связанных с организацией выборов, киевский режим, по сутности, сорвал махчимость неоткладного обновления перемовного процессу. Конец статы. Незадолго до брифингу Ушакова керовники США и России поведомили про домов об поставках российского дизельного палива на американские сусветные рынки. Позднее Трамп заявил, что процессы урегулирования российско-украинского конфликта, а так само войны США и Ирана отбываются за ошеломляльной худкостью. Киев-Менск. Протест у связи с заявой официального Менску про инциденты с грузовым автомобилем у Брянской области России выказало Министерство замежных справ Украины. Цитата. «Личим бесподставным ускладание отказности на Украину без опубликования переконавчих доказов ее дотычности. Звертаем увагу на то, что публичное обвинувачение Украины с боку Менску сопровождаются риторикой про небыто наумысное утягивание Беларуси в конфликт и погрозами адекватных мер в отказ». Конец статы. Как поведомлялось 9 кастрычника, МЗС Беларуси поведомила про выклик украинского дипломата Ивана Новицкого в связи с цитата, атакой украинского беспилотного летучего аппарата на грузовый автомобиль с белорусской регистрацией Бранской в области Российской Федерации. Ранее МЗС Беларуси проинформовала, что 8 кастрычника на Бранщине была тяжко пораненная белоруска, ей потребовалось хирургичное вмешание, которое включало ампутацию концевинов. У Франкфурте затримливали фанатов Коржа. Прихильники белорусского музыканта Макса Коржа уладковали пиротехничное шоу на передодні годного концерту. На мосте Празмайн яны одночасово запалили сотни червоных фаеров и хором спевали песни. Акцию не узгодняли с уладами, это подтвердила полиция. Некольки человек часово затримали. Уласна концерт Коржа пройдет этим вечером на мясцовом стадионе. Театральная история у 10 годов. Юбилейный фестиваль «Напрямок Усход» начинается у Белостоку. На рынку Костюшки презентовали выставу, якая показывает историю фесту. Говорит керовник отдела коммуникации проекта у Белостокского драматичного театра Мартин Сякерка.
1: Выстава есть презентована на рынку Костюшки, склада się z 20 планш. Можно на ней zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu «Kierunek Wschód». Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
0: 11 kastrycznika programu festu na scenie Kinaton odkrywają spektakl Romeo i Giulietta w wykonaniu aktorów Nacjonalnego Akademicznego Teatru w Jerewanie. Ciągiem następnego tygodnia wystąpią kolektywy z Gruzji, Litwy, Polski i Północnej Makedonii. 13 числа pokażą проект белорусского режиссера Андрея Новика «Беженцы 1915-го». Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
2: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
0: У неделю 11 кастрычника на белорусско-польском помежже воблачно, часом дождь, температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданняў. Концерт пожаданняў.
3: Вяртаемся ў другой гадзіне падляшскага канцэрту пажаданняў у студыі надалей Аня Шайкоўская.
4: І Міхал Андрасюк, і надалей нам дапамагае Сергій Верамеенка. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю. Можаце набіраць, каб перадаць пажаданні ў нашым эфіры. Можаце таксама дасылаць пажаданні ў форме СМС. С поведомлением номер телефона 508-667-663.
3: А коли писать нам, так писать нам можно на электронную почту адрес концерт slimakracja.com або у наш Teams login рация. Бывает.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине, перемовы у Майами перепыненная. Новый украинский закон мае спростить житё белорусам без дейных документов. Краины Балтии запотребовали от режима Лукашенко спынить мигрантский кризис. С новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Перемовы помеж представниками США и Украины у Флориде об мирном урегулировании Украино-Российской войны перепыненная. Про это поведомил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу со спасылкой на крыницы. Поводле информации от одного из суразмовцев, другого дня перемовы не будет. Першопочаткова сустреча помеж украинской делегации и спецпредставниками президента США Стивом Виткофом, и Джардом Кушнером планировались на 9 и 10 кастрычника.

0: Это был семейный терцет из Макалки. У нас на связи чекает спадарня Лена. Телефонует нам с верх лесу. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, миленькие. Всего вам доброго, счастья, здоровья, что я так хутко до вас дозвонилась. Для пани Вали, для пана Михала, всего доброго вашу и целую семье. Еще хотела бы мощно поздравить своего мужа Анатолия, с которым прожила 56 лет по шлюбе. Всего доброго ему, своей дочушке Йоли всего доброго, для Петра. А у Сероду моя кахана, сынова Катерина, будет обходить день рождения. Дорогая Касенька, всего доброго тебе, счастья, здоровья, благополучия, как Господь и Матерь Божия тебе сохранила на многое лето. Павлинку, внучку, поздравляю свою, которая уже пошла выжить студиевать. Павлинка, всего доброго. А найсердечнейшие жичения просылаю для кишкелевого Толика и Зоси. Дорогий Толичек, дорогая Зосенька, всего доброго вам, счастья, здоровья, благополучия, как Господь вас сохранил на многое лето, что вы так хорошо прожили 40 лет по шлюбе. Толичек и Зося, всего доброго, тримайтеся, как вас вы жили в счастью, здоровью, как вы же еще прожили до 50 лет своего шлюбу и еще выжили. Всего доброго, Толичек. И Зося, дякую за упоминок, который я теперь достала от вас. Всего доброго. Поздравляю Крищу Кубешко, ее мужичка, ее детков и внучков, Крищенька. Всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю Гражину, твою сестру Валю и Галину. Жичу им всего доброго. И поздравляю еще Толечка. Всего доброго тоже желаю. Ну, направду, поздравляю еще с Павлом Валю Краснодемску. Валенька, всего доброго, счастья, здоровья и благополучия, как Господь и твоих детков, и твоих зятьев, и внучков сохранил на многое лето. Еще с новой воли поздравляю Калинку. Калинка, дорогая девчинка, поздравляю твоего сыночка Ярочка, который летает по белому стоку листики носить. И твоего Мирочка, сыночка, всего доброго вам, счастья, здоровья. Еще Юрку Гибу с Соколки застеркаю. Юрочек, всего доброго, счастья, здоровья. И паня Клейбука Янка поздравляю, который мой Толик теперь вспомянул. Всего доброго вам, счастья, здоровья. Поздравляю Ганю с Белостоку, Лопату с Михалком. Андрея с Аней с Белостоку поздравляю. Своего батюшку поздравляю. И всего доброго жичу. И поздравляю матушку Веру и ее батюшку ихну Андрощука Валерка, всего доброго. Данілька поздравляю з родиною. Тих батюшок, що далеко живуть, поздравляю. Ніну Гібу з Соколки поздравляю. Кшишка Вежбіцького, Ірку Куму поздравляю. Ну і всього доброго желаю. Тримайтеся, мої миленькі, вам усім 100 літ жичу. Дякую, миленькие, дякую еще раз вам, что вы есть и вас слухаю все 3 годинки.
0: Дякуем за телефонование. Привитание и теплые слова всем, кто нас слухает в Верхлесе.
2: Коханой маме Ганне Самосюк Шчаромхи. Найлепшие пожелания, мощного здоровья, спокою, усмешек, да штодзённой Божьей опеки досылают дети, внуки и правнуки.
0: Раиса Карась сегодня отзначает свой день народина. Многое лето у здоровья, счастья, удачи и исполнения марав жадают сябровки с Гайнауки.
2: Завтра день народина будет отзначать наша сынова Паулина Новицка, якою жадаем усяго, что найлепшее, успехов на праце и у особистом житті. Нехай кожный день принесе ей радость життя и и праце, якую она виконвае. С того до здоровья жадают тесті и бабуля Евгения.
0: Сердечные вітанні для Вілі і яє сябра Лявона Шведа, для Вітка Сохи, усім жихарам вёски Тапорки, Галіня Степанюк, Галіні Гаврилюк, яє сябру Єжи Алясюку, досилає Надя Цетра, пропонує пісню «На юге». Ставляємо гэтую пісню у чарзе, калі час дозволіць, послухаємо.
2: Найлепшее пожелание и шмат здоровья для бабули Нины Згозной и бабули Ирены из Белостоку передает Эрнест Завадский с Курян и просит песню «Аса там над реченькой».
0: Что мы послухаем? Послухаем песню «Наливай дык выпивай». Это особливо тем нашим слухачам, кто сегодня вечер проводит здесь и там при грилю. Были у нас такие слухачи, правда?
2: Докладно.
0: Промаки.

0: Рабіна Гуртас, гэта было. А у нас на сувязі з падарэння Яўгенія тэлефануе нам з Бельска. Добрый вечар, з Бельска Падляшскага. Добрый вечар.
1: Добрый вечар.
0: Слухаем вас.
1: Я хацела бы зложыць пажадання Ёлі Вірэмчуці, Генку Вірэмчуку на вуліцу Румянкову. Вони недавно абхадзілі 35-ту гадавіну шлюбу. І ім хачу зложыць поздравления, многое-многое лето. И, ну, я какую-то песеньку такая, уже бы, может, есть у вас такая многое лето, что-то такое. И хочу, чтобы поздравить своих коллежанок с группы «Лазур Надеи», вашу нашу паню Презес, Ёлю Веремчук. Дякую за ей заангажование. И многое-многое лето всем знакомым, ну, а вообще важнее им для Генка и для Ёли.
0: А песня...
1: Всего доброго вам, доброго вечера.
0: А песня «Много лета вам» у выконании гурта «Сувенир» подойдет?
1: Хорошо, хорошо, он будет, да.
0: А зараз я ее не в забаве, послухаем.
1: Спасибо.
2: С нагоды 40-го юбілею Зосі і Толіка Кішкіля у Беластоку перадаем ім гарачыя пажаданні усяго найлепшага, шчасця, здароўя і многіх супольных гадоў. Усе госці.
0: Андрэй з Беластоку перадае сардэчныя пажаданні для сваёй сям'і, для брата Каміля, для брата Крыжка, сястры Марты і для пана Анжэя з Бросак, а таксама для спадарыняў у студии Валентины и Ганзи.
2: Дякуем.
0: Сувенир. Сувенир. Многое лето вам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Новые контакты меж Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал протест Менску. Направок усход. Юбилейный театральный фестиваль у Белостоку. С новинами Стась Дидарка. 1690 день войны. Российский керовник Владимир Путин подчас телефонной размовы с президентом США Дональдом Трампом сказал, что подумает, коли обновить перамовы об мирном урегулировании украинского конфликта. Про это журналистам поведомил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет Moscow Times. Цитата. Коли подчас попередней размовы двух президентов говорилось про возможность обновления трехбоковых перемов с уделом США и Украины одразу после для выборов у Державную Думу, то теперь ситуация иншая. Своими спробами сорвать наши выборы, нанесшие в основной день голосования с вышмасованный удар беспилотниками по Москве, инших городах и выборчих участках, по конкретных людях, связанных с организацией выборов, киевский режим, по сутности, сорвал махчимость неоткладного обновления перемовного процессу. Конец статы. Незадолго до брифингу Ушакова керовники США и России поведомили про домовленность об поставках российского дизельного палива на американские сусветные рынки. Позднее Трамп заявил, что процессы урегулирования российско-украинского конфликта, а так само войны США и Ирана отбываются за шаломляльной ходом.

0: Диджей Рики.
1: Добрый вечер, витаю Индамик, с вами DJ Рики. Сегодняшний сет, это година музыки, якая развивается натурально, без спешки, але с выразным кирунком. Кожный хук тут мае свое место, а уся программа складается у одну историю. Коли вам потребна музычная простора и момент спокою, вы там, где треба. Запрашаю на сегодняшний сет. DJ Рики, поехали!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликал Мельхицкую церкву быть светкой едности и примирения, призначенной новой папской викарой для Ватикана. У другой части нашей программы разглашение до недельного Евангелия. 10 кастрычника вас святая Александр Панченко. Мастацтва не только заховывая память про минулое, раскрывая прихожусь творения, але и обучая в очи сердца и розуму, скировывающий человека до трансцендентного, нагадал папа подчас аудиенции для керовников ведущих музеев планеты. Сегодня Лев XIV принял на аудиенцию в Ватиканском апостольском палаце представников группы БИЗО, якая объединяет керовников некоторых из наиболее престижных музеев света. И он свернул увагу на особливые отношения костела с мастацтвом во всех его формах, а вот для папы мастацтва – это сродок, дякуючи якому человек, створенный на образ и подобенство Божие, своей вынаходливостью удосканальвая и перетворяя материю, то бок свет, у яким он живе. Костел, як пилигрим у часе, разумея мастацтва не як эстетичность, а як сродок обвящения Евангелия с допомогой прихожости, сказал папа. Пантифік закликав мельхіцьких біскупів заховувати костільне адінство і свідчить про мір у регіоні, який покутує адвойного релігійного екстремізму і економічного кризису. Сьогодні він прийняв на аудиенцію в Ватикані біскупів Греко-Мельхіцької церкви Антиохії, які зібралися у Римі на синод. Лев XIV нагадал, что миновито у Антиохии в учнях Христа у першиню назвали христианами. Першие христиане отрознивались от других людей ладом життя, наполненным любовью. Сегодня христиане так само повинны свечить про присутность Бога конкретными учинками милосердности, делиться ежей с холодными, давать адукацию, оказывать медицинскую допомогу, подтримливать тих, кто покутує. Папа звернув увагу на тяжкое становище верников Мельхицкой церкви, которые живут на землях, где люди сутыкаются с войнами, нестабильностью, религийным экстремизмом и экономичным кризисом. Какое великое покликание мае ваша церква быть светками примирения и миру на землях, спустошенных конфликтами, вынасенней едности у краи, позначенным хвалтом, подкреслил папа.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.